уже, или крос прозор глядашь у долину, как он могла заклоняться лаше, или крос прозор глядашь куда.